здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят.